0: Actual cum. Anduh Noșih 2026. Празнуйте с нами 29 и 30 мая на улице 1 июня в Търбовлях.
1: У петък от 19 ура Орлек.
0: И Мидва. Терактуалова Галама. У субота 30 мая об 10-х отрошка представа Пика Ноговичка и Гусарвал. Терайния Стинкаро Фортуна с вечерпа